запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето в Латвии бывает непредсказуемым. Если несколько минут назад светило солнце, то потом небо может затянуть тучами, поднимется сильный ветер, ливень и загремит гром. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы от специалистов по энергетической безопасности о том, как правильно себя вести во время грозы. Большинство опасных ситуаций происходит не из-за самой грозы, а из-за того, что люди недооценивают риски. Поэтому во время грозы важно не прятаться под одиноко стоящими деревьями. Если вы купаетесь, рыбачите или отдыхаете у берега, выйдите из воды, уберите с балконов и дворов предметы, которые может унести ветер, закройте окна в доме, по возможности отключите от сети чувствительную электронику и не оставляйте детей без присмотра на улице. Отдельно специалисты подчеркивают, что в частных домах без громоотвода стоит избегать использования электроприборов, особенно компьютеров, телевизоров и проводных телефонов, так как перепады напряжения могут быть опасны. Если гроза застала вас на улице, лучше держаться подальше от открытых пространств, деревьев, воды и линий электропередачи. И помните, поврежденные провода могут представлять серьезную угрозу, и к ним нельзя приближаться ближе, чем на несколько метров, а о таких ситуациях нужно сразу сообщать в службы 112 или Saddle & Stickles. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние грозы остаются только красивым природным явлением, а не причиной опасных ситуаций.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 21 июня, утро в Даугавпилсе будет безоблачным, но ближе к обеду нагрянут облака и также высока вероятность грозы с дождем. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Я приветствую всех и каждого нашего радиослушателя. Меня зовут Сергей Каратеев. Как всегда, в это время в нашем эфире программа «Диалог с городом», где представители наших даугавпилских структур самоуправления, представители власти приходят в нашу студию, чтобы пообщаться с жителями города. Телефон прямого эфира 654-2500. И сегодня на вопросы наших радиослушателей будет отвечать управляющий Даугавпилской крепостью Артем Махлин в нашей студии. Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня поговорим о двух значимых событиях, связанных с Даугавпилской крепостью. Недавно после восстановления для всех посетителей был открыт исторический сад, который когда-то был такой важной частью жизни крепости, а уже совсем скоро вновь пройдет фестиваль исторической реконструкции. Вот об этом мы с вами сегодня поговорим. Если у наших радиослушателей появятся вопросы к нашему гостю, то, конечно, смело звоните в прямой эфир 654-2500. Ну, давайте в историю все-таки сада Даугавпилской крепости перенесемся. Какая роль этого сада, что он играл в те годы, и какая его роль в повседневной жизни?
3: Да, ну, раньше на этом месте нашего комендантского или крепостного сада находился плац «Парадное место». То есть исторически там проходили учения, да, там маршировали солдаты, их обучали какой-то строевой подготовке, а во время посещения крепости высокими
2: особами... Это примерно
3: особыми,
2: какие годы были?
3: Это, в принципе, до середины, до 60-х годов 19 века. Да? Во время посещения императорскими особами они там принимали парады. Именно на этом парадном месте. Ну, сложно представить, что вот оно... Там, представьте, вот там вот пустота, там ничего нету. Да? Нет деревьев, нет никакой застройки. Вот. Это, ну, плац, да, для муштры. В 1840-х годах в крепости появляется новый комендант Андрей Симборский, который принимает решение, что этот пыльный плац никому не нужен, нужно, чтобы там было красиво. Он вначале его засадил деревьями по периметру, потом поставил заборы, потом поставил арестантов по углам этого плаца с палками, и они не пускали на него никого, даже собак. И разросся газон красивый. И там принимали парады только в присутствии императора какое-то время. И потихонечку начали его засаживать, видимо, там деревьями, кустами. В 1865-66 году в крепости, наверное, это впервые вообще на территории Латгалии, проводится водопровод. И в центре комендантского сада устанавливают первый красивый фонтан, состоящий из нескольких чаш. В одной чаше морды львов по периметру, и из них истекает вода. Там дельфины всякие, ангелочки. Такая вот, ну, план очень красивый был. И, видимо, потихонечку к этому фонтану начинают приходить люди, возникают первые дорожки. И уже в конце 19 века мы знаем первые фотографии вообще нашей Даугавпилской, Динабургской, тогда Двинской крепости, и сделаны именно из комендантского сада. То есть вид из сада на комендантский дом или от комендантского дома вид на сам этот сад. То есть, видимо, уже тогда первые фотографы, видимо, им это место очень понравилось. Поэтому они сделали его фотографию. И мы знаем, как он выглядел в конце 19 века. Там уже деревья разрослись. Уже какие-то были и дорожки, и клумбы. Вот это вот наша деревянная беседка тоже там уже появилась. И, ну, видимо, при всех, скажем так, властях и при всех военных вот этих вот структурах, парк оставался такой действительно зеленым оазисом, таким центром, да, крепости, потому что он реально находится в самом центре крепости. И мы знаем, что когда латвийская армия находилась в крепости, там в беседке играл и оркестр духовой по выходным, там единственное место, где можно было вообще, где было разрешено жителям крепости прогуливаться. Это мы сейчас гуляем и по валам крепости, и во рву крепости, да? А тогда, когда это был военный объект, это не разрешалось. Поэтому единственное место, где люди могли прогуливаться, это действительно был этот вот сад. Еще, кстати, интересно, что во время латвийской армии вокруг центрального фонтана заливался каток. И это тоже отмечено в прессе. В советские годы там на дорожках был уложен асфальт, провели электрическое освещение, пытались реанимировать несколько раз вот этот вот центральный фонтан, который заменил тот старый фонтан из чаш, состоящий в 1912 году. Присоединяли к нему там какие-то шланги, вода там шла вверх, да. Ну, поэтому, может быть, многие считают, что вот это как бы его такой исторический вид. Но на самом деле не так. Вот. И, ну, к сожалению, вот со временем, да, вот за вот эти за последние 20 лет без больших вложений, без ремонтов, парк, кстати, был в государственной собственности. Но вот это вот все последнее время, да. И город только сравнительно недавно, в 2017 году, перенял его в свою собственность, да, потому что государство по законам не могло вкладывать деньги вот в парковые какие-то вот эти вот ансамбли. Это не государственная якобы функция. Поэтому, чтобы этот парк реновировать, обновить, самоуправлению нужно было его перенять от государства. Ну, чем мы и занимались. Да, то есть там не было освещения в последнее время, там лавочки то заменяли, то там воровали, то они там гуляли по всему этому парку. Асфальтовое покрытие все было разрушено, да, парк разросся, зарос фактически, дорожки там покрылись мхом. В общем, было такое неприглядное место. То есть нужно было, конечно же, его приводить в порядок, потому что на его территории находятся вот эти вот и памятники, да, исторические, мемориальные. В 2017 году мы восстановили этот памятник, посвященный павшим солдатам латвийской армии. Потом проводим уже и традиционные мероприятия начались. Ну, то есть как бы созрел вот этот вот момент и идея, да, что сад надо восстанавливать. И когда мы проводим экскурсии, мы всегда заводим туда группы туристов, потому что там очень, ну, как бы интересно рассказать, что, как вот застройка менялась вокруг. Главные здания, да, комендантский дом, госпиталь, офицерские здания. То есть через историю вот этого создания этого сада можно, в принципе, просмотреть историю всей крепости. И, ну, просто еще раз отмечу, что это, в принципе, один из самых первых садов, который появился на территории, ну, крепости и даже всего города, получается.
2: То есть то, на что он сегодня похож, это какой примерно год?
3: Мы стремились воссоздать его именно на конец 19 века. Да? То есть то, что задокументировано, вот, и то, что мы могли видеть в фотографиях и в планах крепости на конец 19 века.
2: Эти фотографии доступны, мы могли бы тоже сравнить их?
3: Они не только они доступны, во-первых, на информационных стендах, которые мы разместили в крепость, в саду, возле главных объектов. Там стоит 5 стендов, на них есть исторические фотографии, можно вот сравнить, посмотреть, как это выглядело.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: С какими основными трудностями пришлось столкнуться в процессе восстановления сада?
3: Наверное, погодные условия. Прошлый год, прошлое лето, когда, по идее, строители должны вот были сделать главный объем работы, были проливные дожди без остановок, и это не давало возможности въехать на территорию сада строительной техники. Там просто копались в грязи, и мы не могли создать основной, скажем так, слой для дорожек. Да, это задержало строителей, ну, практически где-то на полгода, да, потому что, ну, просто в воде ты не можешь, да, создать эти вот новые насыпные дорожки, тем более, что этот материал, которым сейчас вот покрыты дорожки сверху, да, это специальная грантовая смесь, минеральная смесь, скажем так, да, которая специально создавалась для нашего парка, привозилась вагонами с порта, порт из Германии, да, то есть это специально заказанный материал, ну, его ты не можешь его просто вот в грязь укладывать.
2: А специальный говоря. Он по каким характеристикам?
3: По таким характеристикам, что не формируется пыль от него, и он достаточно твердый, и он водопроницаем. Это было одно из условий вообще для получения европейских грантов, именно на вот этот вот объект. То есть мы не имеем права в этом проекте ни асфальт укладывать, ни бетонную какую-то там плитку, да. Это должны были быть водопроницаемые материалы. То есть это газоны, земля и вот грант. То есть, поскольку это исторический парк, да, это все, он находится на территории крепости, исторического объекта, мы все должны были согласовывать, в том числе с управления по охране памятников. Да? Но и наше желание было восстановить вид парка на конец 19 века, поэтому даже, ну, как бы в помыслах у нас не было ни асфальт, в асфальт закатать парк, да,

0: формируется, но потом со временем это все уходит вниз. Да, единственное, что, конечно, проблема у нас с крепостью — это высокий уровень
1: грунтовых вод.
0: Да, грунтовых вод. И, ну, возможно, какие-то проблемы будут, да, с уходом этой воды. Будем надеяться, что просто не будет этих затяжных дождей. Но по опыту, скажем так, восстановления исторических парков в Европе, там, в той же самой там, в России, Петергоф, вот эти, да, знаменитые там вот эти все эти парки, парки очень часто закрывают на просушку. Да, то есть, возможно, мы тоже к этому когда-нибудь придем, что будем просить, например, ну вот пока парк исторически ночно сохнет, да, может быть, не ходить, чтобы, ну, не деформировались это покрытие. Да. Плюс еще надо сказать, что очень хорошо поработали и проектировщики, и строители. Очень много посажено новых и кустов, и многолетних растений, там больше 8 тысяч позиций. Да, то есть это тоже такой был, как... вызов, скажем так.
1: 8 тысяч позиций?
0: Да, это различные...
1: Каждый цветок учли?
0: Да, совершенно верно. Еще будем проверять мы их с ревизией. И надо сказать, что все очень хорошо пережило зиму. Наверное, потому что был очень большой слой снега. Все кусты, все растения, все, что должно было вылезти весной, все вылезло, все отцвело. И вот мы сейчас очень ждем, когда полностью зацветут розы. Да, в двух местах созданы розарии вокруг памятника павшим солдатам Латвийской армии. И, ну, еще в одном месте. Так что, да, я думаю, что будет очень красиво. Надо подождать, пока это все разрастется, когда кусты разрастутся, да. Я думаю, что в следующем году это будет уже такой очень красивый.
1: Ну, какие-то растения с прошлого века, что-то там осталось? Или...
0: Наверное, главная ценность – это голландские липы, ну, то есть обыкновенные липы, которые были посажены по периметру сада. И было сделано дендрологическое исследование, чтобы определить, во-первых, состояние всех этих деревьев и их возраст. И вот специалисты определили, что их возраст 140-150 лет. Они, конечно же, их там в течение многих лет и как-то пытались и обрезать, там, в том числе там, полностью верхушку, как-то формировать кроны. Они сейчас так выглядят в виде таких подсвечников, тянутся вверх и создают очень красивые аллеи. И в тех местах, где какие-то деревья либо уже погибли, либо мы были вынуждены там что-то выпилить по разным причинам, да, там громадные тополя были, которые уже там нависали над зданиями жилыми, да, которые там рядом расположены. Мы подсаживали дополнительно большие уже саженцы лип, да, чтобы восстановить вот эту вот историческую аллею.
1: Ну, наверное, я не помню, сколько раз я вас уже спрашивал про беседку. Каждый раз, наверное, когда мы встречаемся, просто, ну уже хотелось бы что-то там сделать.
0: Отрадно, что вы интересуетесь этими объектами и не теряете, скажем так, да, к интересу к нашему к крепости, к саду. Была объявлена уже первая закупка на строительные работы, на реставрацию деревянной беседки. К сожалению, недавно она закончилась без результатов. То есть никто из строителей не подал своих предложений.
1: А что за критерии?
0: Критерии, на самом деле, самая низкая цена. Да? Но поскольку это объект реставрационный, исторический, есть определенные требования к опыту строителя. То есть у него должен быть опыт в реставрации деревянных конструкций, деревянных каких-то элементов. Да? Объект небольшой, да, там всего там, по-моему, 30 квадратных метров. Поэтому мы там не требуем тоже каких-то заоблачных вот этих вот опыта, да, или специалистов. Должен быть привлечен специалист-реставратор в любом случае, хотя бы как надзор, да, над мастерами, кто это будет делать. Там, ну, по идее, нужно будет разобрать эту беседку. Там сохранилась историческая крыша, полностью ее конструкция, столбы исторические. Надо будет сделать новый фундамент и собрать ее обратно. Вроде как объект небольшой, да, но повозиться надо.
1: Ну, собрать обратно, заменив элементы, или надо восстанавливать доски, скажем?
0: Деревянные, скажем так, стропила, их надо полностью, там, например, очистить, закрепить. Что-то где-то там превратилось в труху, условно говоря, да, заменяется, может, небольшая часть, да, как-то, ну, протезируется, есть такое понятие, да, то есть не полностью, например, заменяем всю там эту элемент стропила, например, а какую-то небольшую часть врезаем, да. Ну, это такая кропотливая работа. Плюс надо будет сделать по историческим чертежам, по фотографиям восстановить вот эти элементы декора, да, которые, она была богато декорирована. Вот.
1: То есть деньги у нас на это есть, нет строителей теперь?
0: Совершенно верно.
1: Обращайтесь, Артем, смотрите прямо в камеру, обратитесь к этим людям, которые могли бы
0: это сделать. Я очень приглашаю людей, у которых есть опыт действительно в

0: работах на памятниках истории и выполнении работ по деревянным, скажем так, конструкциям, да, обратить внимание, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на строительные работы. Может быть, уже летний период закончится, у вас уже будет больше времени, и вы сможете осенью начать реставрацию нашей замечательной беседки. Все горожане очень ждут.
1: Очень, очень ждем.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2530, номер телефона в студии. Если у наших радиослушателей вопросы появятся к нашему гостю, милости прошу, звонить совершенно смело. Управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин в нашей студии. Давайте в 1812-й отправимся. Даугавпилсская крепость тесно связана с событиями 1812 года. Как эта история отражена в программе фестиваля исторической реконструкции «Динабург 1812»?
0: Да, вы правильно совершенно сказали. В принципе, наша крепость появилась благодаря событиям 1812 года, потому что тогда готовились к возможному нападению одной империи на другую империю, и вот возникла наша крепость. Мы в июле традиционно, уже в этом году 9-й фестиваль проводим, ну, скажем так, в своей программе отражаем события той эпохи и, ну, полностью погружаемся, да, в ту эпоху, переодеваемся, как-то даже вот мы замечаем, что люди, даже переодевшись в одежду того периода, ну, копии, конечно, да, стараются как-то вести себя по-другому, разговаривать по-другому, да, но как-то все-таки вот погружаться в этот 19 век. И фестиваль мы проводим как можно ближе к историческим датам, когда происходила вот оборона, да, Динабургской крепости, ну, чтобы это было хронологически красиво. Ну, и надо сказать, что воевали раньше только в теплое время в основном, да, чтобы не было дополнительных, скажем так, жертв. Поэтому весь летний период у реконструкторов именно наполеоники, он просто расписан. Вот все выходные в течение лета где-то в Европе происходит какой-то фестиваль. Сейчас очень активно в Польше просто деньги, город, города, государства, регионы выделяют очень большие. Поэтому нам приходится даже немножко биться за клубы, чтобы они приезжали к нам. Но мы уже себя зарекомендовали достаточно хорошо. У нас очень интересные, скажем так, антураж и декорации, которые не надо строить. У нас стены нашей крепости, ворота Николаевские, мост восстановленный. Это уже очень интересная картинка для клубов исторической реконструкции, они с удовольствием к нам приезжают. Если бы мы еще там платили им больше или там кормили лучше, может быть, да, то, может быть, мы больше бы собирали бы этих клубов. Но мы сами ездим на такие фестивали, мы рекламируем себя, рекламируем наш фестиваль, и про нас уже, в принципе, можно сказать, что знают в Европе, и поэтому в этом году к нам приезжают 15 клубов из 5 различных стран. Ну, самые дальние это Чехия, Польша, да, из Литвы, из Эстонии приезжают клубы. То есть, ну вот мы уже к 9-му фестивалю уже достигли какого-то определенного уровня, и можно сказать, что это уже какая-то вот торговая марка, скажем так, да.
1: Ну, а как развивался фестиваль исторической реконструкции с момента его первого проведения, скажем?
0: Ну, первый мы провели в 2015 году, и мы тогда вообще не знали, как не организовывать большие мероприятия, ни как работать с этими клубами исторической реконструкции, какие нюансы могут быть, например, в обороте с дымным порохом. Это такой тоже очень интересный вопрос. И, например, в прошлом году мы фестиваль назвали «Мир», да, мы акцентировали мирные события, в том числе по техническим, юридическим вопросам, потому что, ну, как бы причина той точки, когда мы поняли, что так как раньше мы жили, наверное, жить нельзя, надо сделать все максимально правильно, безопасно, и в этом году мы привлекаем специальную уже отдельную фирму, которая будет заниматься всей пиротехникой. Да, вот сегодня объявлен ценовой опрос. С каждым годом становилось больше участников, разные страны, да, то есть география расширялась. И мы заметили, что, конечно же, больше и больше зрителей появлялось. Если у нас было больше денег, например, в 2019 году мы привлекли финансирование из европейских фондов, мы гуляли 3 дня. И за эти 3 дня фестиваль посетило 15 тысяч человек, например. Да? Ну, это такой был апогей. Сейчас мы этот, как бы, интерес к нашему фестивалю возвращаем, и в том числе вот в этом году мы опять восстановили в программе вот эту реконструкцию боя за Единоборскую крепость. Мы поняли, что люди этого ждут, несмотря на все события вокруг, да, в Европе неспокойное время. Но все-таки вот эти вот спецэффекты, пиротехника, они привлекают внимание, как и любые салюты. И мы всегда акцентируем, что наш фестиваль, он не про войну, он про то, что наступает обязательно после войны. То есть это мир, который все ждут, который все хотят жить в мирных условиях. И поэтому фестиваль всегда у нас заканчивается красивыми балами, да, красивыми вечерними мероприятиями.
1: Для города это финансовый плюс или финансовый минус? Вообще, как финансирование образует?
0: Сложно сказать, потому что, конечно же, мы полностью программу создаем за счет средств бюджета города. Да, в этом году бюджет фестиваля — это где-то 37 тысяч. То есть это, в принципе, не так много для такого большого фестиваля. Но мы видим, что в эти дни забиты обычно все гостиницы, кафе, рестораны, да, то есть опосредованно город в плюсе, потому что живут наши предприниматели, у них есть клиенты, они платят дальше налоги, которые остаются в городе, да. Конечно же, мы всегда мечтаем о мероприятиях, например, в зимний период, да, поэтому нужно об этом думать дальше. Каких-то... Мы тоже думали, может, какую-то реконструкцию придумать в зимний период, но это очень сложно чисто технически это сделать, чтобы и зимой люди тоже приезжали, бы не было вот этой вот ярко выраженной сезонности.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Насколько важен Динабург 1812 для движения исторической реконструкции вот в Латвии и в Европе?
0: Ну, я уже сказал, да, что Наполеоника не теряет своих почитателей. Как ни странно, да, все-таки Наполеон за то недолгое время правления Франции, да, дал Европе очень много. Там, и начиная от перестройки всей армии, философии, вообще ведения там каких-то боев, законодательные моменты, да. То есть все-таки его вот эпоха повлияла очень серьезно на всю карту Европы, да, на историю всех стран. И как-то вот, может быть, потому что она достаточно уже была давно, то есть это уже примерно 200 лет. Уже эмоции, может быть, немножко притихли, мы уже более спокойно относимся к тому периоду, несмотря на то, что это был период нескончаемых войн, да, и сколько горя и потерь, в принципе, они принесли многим государствам, да, на территории Европы. Но мы, вот этот основной посыл все-таки, да, наш тот, что мы делаем это мероприятие для развития туризма, для развития местной локальной экономики. И то, что мы интересны клубам исторической реконструкции из Европы, это просто, ну, это подтверждает, да. Поэтому я думаю, что надо развиваться, надо делать дальше, не потерять этот бренд. Это, в принципе, в июле это, ну, одно из самых, наверное, больших мероприятий в городе.
1: Как мы его рекламируем за пределами Даугавпилса?
0: Ну, кроме традиционных социальных сетей, да, это какой-то маркетинг и в интернете, да, мы обычно еще афиши развешиваем по всем волостям вокруг нашего города, да. Лето, как я уже упомянул, каждые выходные даже в Латвии, да, происходят какие-то праздники.
1: Я поэтому и говорю, надо как-то заинтересовать, чтобы, да, вся Латвия приезжала, да, к нам.
0: И очень часто мы боремся за одних и тех же, за одни и те же коллективы творческие, потому что у кого-то праздник Прейли, у кого-то праздник рыбных поселков на берегу Курзамы, потому что в этом году 11 июля совпадает с морским днем, скажем так, да, где гуляет вся Курзама. А у нас есть свой определенный зритель, посетитель, более вдумчивый, более, может быть, заинтересованы именно в вопросах истории. Да? И через призму вот истории нашего фестиваля крепости мы показываем историю, сложную историю всего нашего региона. Это просто один вот день в году, когда может, стоит прийти в крепость, там, где-то вкусно поесть, посмотреть какое-то интересное мероприятие, зайти в сад крепостной, послушать птичек, задуматься, посмотреть на фонтан, посвященный событиям, опять же, да, 200-летней давности, и продумать, как вот мы вот дожили до сегодняшнего момента, через все, через что мы прошли, чтобы быть в сегодняшнем моменте.
1: Для нас, для даугавпилчан, ну, кроме того, чтобы походить, посмотреть какие-то активности, ну, если мы не принимаем участие в самой реконструкции, да, что нас ждет?
0: Традиционно с утра блошиный рынок большой, который обычно больше, чем кстати, вот в эту субботу у нас очередной блошиный рынок, да, но во время фестиваля...
1: 20 июня,
0: да, приглашаем с 10 до 2 часов дня. А 11 июля во время фестиваля мы организуем блошиный рынок немножко на другой локации и позволяет привлечь большее количество торговцев, и они дольше находятся в крепости. Поэтому, если что-то хотите найти интересное, какой-то подарок себе или друзьям, или сейчас, не знаю, опять какая-то лихорадка, связанная с рижским фарфором советского периода, вот если кого-то что-то надо найти, там, сервиз дополнить, пожалуйста, я думаю, все можно найти. Традиционный рынок и ремесленников, и питание, детский городок отдельный, специально, чтобы можно было детям где провести интересное время, пока, может быть, взрослые смотрят какие-то концерты. У нас принимает участие оркестр штаба вооруженных сил с своим представлением. Будет небольшой концерт молодежной группы «Эхо». Можно посмотреть в интернете, тоже набирает популярность. В 3 часа у нас открытие ворот, смена караула и начало фестиваля, скажем так, такое, ну, официальное, да. И в 4 часа, немножко позже, чем мы раньше делали, начинается вот это основное зрелище, да, вот битва за оборону Динабурга. После нее мы чествуем наши клубы и уже уходим в мирную жизнь, танцуем, репетируем, разучиваем шаги, чтобы в 9 часов уже принять участие в большом вампирном бале. Гостям фестиваля будет возможность точно так же, как и участникам клубов танцевальных, да, вовлечься, так сказать, в танцы, да, и на площадке, в внутреннем дворе музея Ротко станцевать несколько танцев исторических. А все завершится с 11 часов до 2 часов ночи ночной дискотекой, электронной музыкой. То есть таким образом мы связываем историю уже с ультрасовременными тенденциями.
1: Управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин был сегодня гостем программы «Диалог с городом». Артем, что-нибудь хотите еще сказать, что связано с крепостью?
0: Традиционно приглашаю всех посетить Даугавпилскую крепость.
1: Не мусорить.
0: Я уже кому-то уже говорил, да, что в крепости, в саду у нас создана, опять же, система видеонаблюдения, поэтому все шалости будут видны. Приглашаю в сад посмотреть исторические все памятники восстановленные и найти один скрытый объект, который называется фонтан Шутиха. Он реагирует на движение, и летний жаркий день, возможно, превратит в какое-то вот такое охлаждающее времяпровождение на территории парка.
1: Я потом пересмотрю этот фрагмент, не все сразу понятно, где-то кто-то окатит водой.
0: Да? Примерно.
1: Это была программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Карасеев. Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания.
2: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 20:00 Kazuks Līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это любимое время года детей, но, к сожалению, растет и количество несчастных случаев с их участием. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по водной безопасности о том, как сделать отдых у воды действительно безопасным. Главная причина происшествий – это не погодные условия и не качество воды, а всего лишь несколько секунд потери внимания. Именно поэтому взрослым важно помнить, что у воды контроль должен быть постоянным, а не периодическим. Поэтому никогда не оставляйте детей у воды без присмотра, даже если рядом есть другие взрослые. Не полагайтесь только на спасателей на пляже, их задача реагировать, а не заменять родителей. Заранее объясните детям, где можно заходить в воду, а где это опасно. Не разрешайте прыгать в незнакомые водоемы, где неизвестна глубина и дно. И обязательно используйте нарукавники, жилеты или другие средства безопасности для маленьких детей. Специалисты также напоминают, опасность может возникнуть даже у берега, где вода кажется спокойной. Течение, ямы и резкие перепады глубины часто становятся неожиданностью. И еще один момент. Если ребенок потерялся у воды, счет может идти на минуты. Поэтому важно сразу обращаться к спасателям или в экстренные службы. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет теплым, а отдых у воды спокойным и безопасным.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 21 июня, утро в Даугавпилсе будет безоблачным, но ближе к обеду нагрянут облака и также высока вероятность грозы с дождем. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: В Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на арт-продажи.

0: Маши. Специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредит немей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредит немей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: В Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebeles.lv. Уют начинается здесь.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: 96.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

и твоей я благодарна ей.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Гентару Мебелос.лв.
5: Я летал из Кальдрисы на Лигу, Лигу. Курзамоста на Сепреце на Лигу.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это не только отдых, но и время, когда даже маленькая неосторожность может привести к большим проблемам, особенно если речь идет об открытом огне и сухой траве. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов пожарной безопасности о том, как не допустить беды в летний сезон. Большинство пожаров летом начинается не из-за чего-то страшного, а с обычной человеческой привычки расслабиться и подумать, что ничего не случится. Но важно никогда не оставлять костры и мангалы без присмотра, даже на пару минут. Так что полностью заливайте угли водой или засыпайте землей перед уходом, не разводите огонь в ветреную погоду и рядом с сухой травой, не бросайте стекло, бутылки и окурки в лесу или на обочинах и обязательно проверяйте, выключены ли электроприборы на даче перед отъездом. Отдельно специалисты напоминают, сухая трава и ветер – это идеальное сочетание для быстрого распространения огня. Иногда достаточно одной искры, чтобы пламя ушло на десятки метров за считанные минуты. Также важно помнить, если вы заметили дым или возгорание, не пытайтесь справиться сами в одиночку. Сразу звоните 112. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет теплым, спокойным и без опасных неожиданностей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 21 июня, утро в Даугавпилсе будет безоблачным, но ближе к обеду нагрянут облака и также высока вероятность грозы с дождем. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровя, проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыть.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
6: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
5: «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки.
6: Промокод «Даугавпилс».
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
10: Алиса Плюс.

Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

деться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby

0: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27
2: 11. Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Лизе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
4: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Даже самый аккуратный водитель не застрахован от мелких дорожных неприятностей. Небольшое столкновение на парковке, неудачный маневр во дворе или легкое касание в пробке, и вот уже нужно разбираться с документами. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы от экспертов по безопасности дорожного движения и специалистов Латвийского бюро автостраховщиков о том, как быстрее оформить ДТП без лишнего стресса. Если в аварии участвуют только два автомобиля, никто не пострадал, а машины могут продолжать движение, то вызывать полицию не обязательно. Достаточно заполнить согласованное извещение, и сделать это теперь можно через WhatsApp. Для этого нужно зайти на сайт LTAP, открыть электронное согласованное извещение и выбрать оформление через WhatsApp. Важно не паниковать и сначала убедиться, что никто не получил травм. Согласовать с другим водителем обстоятельства происшествия, а не искать виновного на месте. Сделать фотографии повреждений и общей ситуации. Воспользоваться электронной формой через WhatsApp, где чат-бот пошагово проведет через весь процесс. И еще можно заранее ознакомиться с этой возможностью, чтобы в нужный момент не тратить время на поиски информации. Эксперты также отмечают, что именно стресс чаще всего становится причиной ошибок при оформлении документов. Поэтому чем спокойнее действуют водители, тем быстрее решается ситуация. Если же есть пострадавшие, повреждено имущество третьих лиц или водители не могут договориться об обстоятельствах аварии, необходимо вызывать полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Всем удачи в пути и легких дорог.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Laimiņ, ko tu Jāņos?
1: Kā parasti, Jāņos ar top! Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
4: Daugavpils Tropu estrādē 23. jūnijā 2000:00 Kaziuks Līgos Tropos kopā ar Vienības Nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigo Koļisničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Латгалас Юмикес?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт юмикес.лв. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Точное время 14 часов.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

В новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Мошенники, к сожалению, продолжают искать новые способы обмана жителей Латвии. И самое неприятное, что все чаще они представляются сотрудниками государственных учреждений, банков или правоохранительных органов. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от государственной полиции о том, как не попасться на такие мошеннические уловки. По словам специалистов, главная задача мошенника – заставить человека растеряться, испугаться или начать действовать быстро, не успев все проверить. Поэтому полиция напоминает, что сотрудники государственных учреждений никогда не просят по телефону переводить деньги. Банки не запрашивают коды доступа, пароли или данные Smart ID, никакие официальные службы не отправляют курьеров за наличными деньгами. Если разговор вызывает хоть малейшее сомнение, его нужно немедленно прекратить. А всю информацию следует проверять самостоятельно, связавшись с учреждением по официальным контактам. Также специалисты советуют обязательно предупреждать о подобных схемах своих родителей, бабушек и дедушек, поскольку именно пожилые люди чаще всего становятся целью злоумышленников. И помните, если вас торопят, пугают или требуют срочно принять решение, это серьезный повод насторожиться. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и не позволяйте мошенникам играть на вашем доверии.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Акционерное

0: общества Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Кассе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании.

потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лави Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лави Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lavyparkas.lt и на Facebook-странице Лави Паркас.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: В пустоте слышу слова.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Спортланд Iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 2000:00. Kaziuks līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar DJ-u Edgaru. Ieeja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Браутиеним ар таксометру нау ябут, ка аклаем рандиньем. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22-1-49-49-5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я видал обед. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой. Но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

тоже. Но где ты был? Но где ты был? А я давно не вспоминаю о пропаде.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
3: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
2: «Форус такси» — скидка 30% на три поездки.
3: Промокод «Даугавпилс».

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

сих пор помню твой каждый выстрел. Как быстро ты меня на лопатки, твои нападки. Не бей лежачего, малыш, хотя меня уже ничем не удивишь.

любить не поздно никогда. Поклонников река,

братик, она на спорте или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

твоей я благодарна ей. Yeah.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.